0: Дотацию и запрет на въезд на несколько лет из-за технических сбоев в приложении Амина. Об этом предупреждает Министерство иностранных дел Молдовы. Приложение, разработанное МВД России, используется для цифрового контроля за иностранными гражданами. По данным ведомства, из-за задержек с передачей данных и технических ошибок мигрантам могут назначать административные штрафы. Два штрафа в течение года могут привести к запрету на въезд в Россию и аннулированию разрешения на работу, патента или вида на жительство. МИД также обращает внимание на высокий уровень цифрового контроля. Приложение постоянно получает доступ к GPS, камере и микрофону. При этом нарушение может быть зафиксировано даже во время обычного перемещения возле места проживания. По данным молдавских властей, Амина часто зависает, выдает ошибки соединения и может не распознавать лицо пользователя при биометрической проверке. При этом ответственность за технические сбои фактически возлагается на самого мигранта, которому сложно доказать в суде, что нарушение произошло по вине приложения. Приложение Амина стало обязательным в России с 1 сентября 2025 года для граждан Молдовы и других иностранных мигрантов. Правительство Молдовы поддержало с оговорками законопроект о лицензировании импорта зерновых и масличных культур, предложив ограничить действие механизма 31 октября 2026 года без возможности продления. Инициатива депутата партии «Наша партия» Сергея Иванова предусматривала лицензирование импорта до конца 2027 года с возможностью продления еще на год. Правительство считает такой срок чрезмерным и предлагает ввести меру временно, чтобы оценить ее влияние на отечественных производителей и рынок. Власти также отмечают, что лицензирование является нетарифным ограничением от торговли и должно соответствовать обязательствам Молдовы перед ЕС и ВТО. Кроме того, правительство предупреждает, что ограничение импорта сырья может привести к росту расходов и снижению конкурентоспособности животноводства, производителей кормов, мукомольной и перерабатывающей промышленности. Ассоциация «Сила фермеров» приветствовала позицию правительства, но считает срок до 31 октября слишком коротким и призывает парламент принять законопроект с возможностью продления лицензирования. Евгению Бузату стал победителем конкурса на должность генерального директора «Энергоком». По данным агентства публичной собственности, он набрал наибольшее количество баллов на всех этапах оценки кандидатов. На эту должность также претендовал Серджу Чибан, менеджер и предприниматель с опытом работы в энергетическом секторе. Евгению Бузату занимает должность исполняющего обязанности генерального директора «Энергоком» с декабря 2024 года. До этого, с июля 2022 по декабрь 2024 года, он был советником генерального директора компании. Бузату также работал в государственной налоговой службе, в том числе в Главном управлении по борьбе с мошенничеством, а также несколько лет занимался нотариальной и юридической деятельностью. И о погоде. В четверг, 27 августа, пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-восточного направления, слабый. Температура воздуха днем составит от 18 до 23 градусов. Ночью будет от 15 до 20. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци Радио Молдова.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Граждане Молдовы должны оставаться едиными, верить в свою страну и продолжать строить свободное и сильное государство, заявила президент Майя Санду в своем послании по случаю 35-летия провозглашения независимости Республики Молдова. В день праздника Кишинев станет центром дипломатии высокого уровня. 5 беспилотников сегодня пролетели над воздушным пространством Молдовы и были обнаружены вблизи границы с Украиной. Разрушительное землетрясение накрыло Непал. Сотни погибших и около 1000 людей пропали без вести. Подробности в выпуске. Граждане Молдовы должны оставаться едиными, верить в свою страну и продолжать строить свободное и сильное государство, заявила президент Майя Санду в своем послании по случаю 35-летия провозглашения независимости Республики Молдова. Глава государства отдала дань уважения поколению национального возрождения, которое шло на риски и жертвы ради права свободно жить дома и оставить своим детям свободную страну. Майя Санду напомнила, что независимость объединяет людей, независимо от возраста, профессии, языка, место жительства или политических взглядов. Глава государства также призвала граждан не сдаваться в трудные времена и не забывать, что каждый вносит свой вклад в то, как выглядит наша страна своими повседневными делами. Сегодня 35-я годовщина независимости страны отмечается серией мероприятий, посвященных национальному празднику. Так, официальная программа уже стартовала в 8:30 с возложения цветов к памятнику «Скорбящая мать» на мемориальном комплексе «Вечность». Позже в 9:30 первые лица государства отдали дань уважения господарю Штефану Чалмари. Мероприятие